0: на русском радио.
1: А было в начале, солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, да соль возвращения, как мед на губах.

доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвие серой мглы.

ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья.

решай, что меру нашей жизни мы поймем из жизни, уходя.

и с улыбкой склонюсь над тобой. Твои мягкие косы поглажу этой жесткой солдатской рукой. Детский сон твой

Перрон вокзальный. Звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

сражался. Почему? О том, как прадед в 43-м смерть в горящем танке встретил не один. Экипаж сожгли фашисты,

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою? Как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета медальон.

0: и об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись ради пречистой Твоей Матери, преподобных и благоносных отец наших.

пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзья мне встать в округе. Без них идет кино, девчонки их подруги, все замужем.

помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

часто снятся все ребята, друзья мои военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть.

Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку в хорошую.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется.

помню рай, военкомат. Десант не годен, так-то брат. Таким, как ты, там не продали дальше смерть. Полы с тебя, какой солдат, тебя

тебя хоть сразу медсанбат. А из меня такой солдат, как изо всех. А на войне, как на войне.

моя братва. Студент, а скольки дважды два? Эй, холостой, а правда графом был Толстой? А кто егоная жена? А тут встревал мой старшина. Иди поспи, ты ж не святой, а утром бой. И только раз, когда я встал, во весь свой рост он мне сказал: ложись, и дальше пару слов без падежей. К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? Над нами шквал, он застонал.

подобрались под Сталинград и, внезапно замерев, застыли. Батальон зенитный из девчат городу дорогу им закрыли. Батальон зенитный из девчат городу

И шли к нему летним вечером в поле ратное на пустырь, где погиб в боях сын Отечества.

Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в годах, мгновение спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь. Течет.

Вот придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения,

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол

от товарища. Ой, шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи,

и где товарищи тех немеркнущих дней. Эй, товарищи, эй, товарищи, эй, там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву.

эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших.

глядя, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

что взгрустнула жена, что опять замолчала. Все война, да война,

между нами живым, все шептала она. Чье-то русское имя, лишь глаза у нее, лишь

через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

может быть отдельным штатским лицам, эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезжать.

сидею давно виски. Для меня вы еще не стары, замполиты, политруки. А по-прежнему

0: на русском радио.
1: Не поют деревья, не растут, и только мы к плечу плечом.

Когда мы шли, чтоб победить или счастью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми и

войны. Еще подвиги вдвоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возврати тепло и свет весны. И было трудно умирать в последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей.

Твою жизнь я поспешно связал с клубом, звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с клубом, звездою. Я уж решил.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой, с войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года.

шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерной звездой. Вставай, вставай.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.

снег тихонечко тает. Кто затих, кто живет, кто живет.

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила.

оба сына, оба двое, два крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу,

Оба двое плоть не стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят редком к плечу плечом,

поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белом.

не в холодной землянке тепло, а твоей.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат.
1: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
0: На всю оставшуюся жизнь нам хватит

на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат взаимной верой, мы были сильными вдвойне.

0: Бесплатный полк на русском радио.
1: Их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы равны. Мне в хвост вышел юнкер,

бывало, где скалы ветрам не помеха, помеха. На тропах таких, на какие никто не проник, никто не проник.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

посмотри на моих бойцов. Целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю,

Замечен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографии увядших глядят.

и оркестр гремит. Журавли в синем небе — это те, кто погиб

солдат, их цветами встречают сотни женщин, девчат.

хотя б когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склонилась.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты,

ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам

нас войною. Он чует нашу кровь, тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною. И значит, мы еще посмотрим, кто кого.

жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни уходя. Мы поймем из жизни.

сцепились они в высоту, как в свое. Огонь минометный шквальный, а мы все лезли толпой.

в атаку не хочет совсем. Земля, как горелая каша. В восьмой раз возьмем ее насовсем. Свое возьмем,

огонь минометный шквальный. А мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный.

что ты дремлешь в кроватке своей. Любимая, далекая дочурка черноокая, крепко мишку укрой, скоро кончится бой, твой отец вернется.

кожу этой жесткой солдатской рукой. Детский сон твой не нарушу и тебя не разбужу. Лишь всю ночь до утра я, Танюша, у кроватки твоей

За рекою церковь деревянная, не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык.

небо над крепостью Бреста. В тесной квартире счастливые лица, вальс, политру пригласил.

довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога.

Перрон вокзальный. Звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

сражался. Почему? О том, как прадед в 43-м смерть в горящем танке встретил не один. Экипаж сожгли фашисты, но не сдались в плен.

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою? Как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета медаль.

0: памяти об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и благостных Отец наших,

полях завислой сонной лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире, который год подряд

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзья мне встать, в округе без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем

Станет мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

Мне часто снятся все ребята, друзья мои военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки

ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? Не ухнет уже бронебойный, не быть похоронно

сейчас, как тогда. А ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? В полях обезвреженными

было в начале, солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

Все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах. Та соль возвращения, как мед на губах. На том берегу

мгновенье, мгновенье, мгновенье, мгновенье спрессованы в года, мгновенье спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь,

Оно придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья, мгновенья.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

здесь одна. Мы вернулись.

товарищах, о товарищах. Ой, шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи, под снарядом.

Родники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти. Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

над ним высоки, родники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти.

дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сезон.

Кто свободен от вахты наверх полчаса и опять

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Так случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли.

Подобрались под Сталинград и, внезапно замерев, застыли. Батальон зенитный из девчат городу дорогу им закрыли. Батальон зенитный из девчат

через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

может быть отдельным штатским лицам, эта песня мало с ним далек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезжающих.

Отсидею давно виски. Для меня вы еще не стары, замполиты, политруки. А по-прежнему

гранатами, наравне со снарядами всех калибров. Вы бросали людей.

сидели давно у виски. Для меня вы еще не стали замполитой.

0: Волк на русском радио.
1: Не поют деревья, не растут

пехотный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда не

Когда мы шли, чтоб победить, или с честью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми листьями.

наконец-то он настал. Последний день, последний день, последний день войны. Еще подвиги вдвоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил

美女。Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей. Последний день, последний день, последний день войны.

ходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре, мы ждем атаки до тоски. А вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобой.

надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там. Ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут.

А мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.

часах, в родных глазах не забыть, и будет легче говорить.

и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белосвете.

не в холодной землянке тепло, а твоей

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?

Два года всего ничего, не слыхать его пульса 43-й весны. Ну, а я окунулся в довоенные сны, и гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, добрее, добрее, добрее. Ну, а мне повезло, я за пазухой не жил.

встречая. Если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Он кричал напоследок, в самолете сгорая: ты живи, ты дотянешь! Доносилось сквозь гул. Мы летали под Богом возле самого рая. Он поднялся.

0: А я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда.
1: Бессмертный полк на русском радио.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь

не памятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографии увядших глядят.

кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

что взгрустнула жена, что опять замолчала. Все война, да война,

между нами живым. Все шептала она, чье-то русское имя, лишь глаза у нее, лишь глаза.

Ведь бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склонилась.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвие серой мглы.

на своем, деля весь мир на две неравных половины. Все те, кто против нас, и те, кто ни при чем, взрослее не по дням, в пожаре русской смуты.

полях завислой сонной лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд

Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды

Мне часто снятся все ребята, друзья мои в военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть.

осенью домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку в хорошую.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно

толпа на перроне и оркестр гремит. Журавли в синем небе — это те, кто погиб

зале и пеплу наших улиц. Опять, товарищ мой.

что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться?

мгновенье, мгновенье, мгновенье. Мгновенье спрессованы в года, мгновенье спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь,

Но придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья,

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

товарищах, о товарищах, ой. Шли товарищи, шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи, шли товарищи под снаряд.

каким, родники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти. Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

над ним высоки, родники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти.

дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву

За рекою церковь деревянная, не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык.

Небо над крепостью Бреста. В тесной квартире счастливые лица. Вальс, политру пригласил.

довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший там горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

было в начале, солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

И все-таки мы победили. И все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, да соль возвращения, как мед на губах.

0: все-таки, и все-таки мы победили!
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым,

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

может быть отдельным штатским лицам, эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезжающих.

мой Бога дорогой.

сидею давно виски. Для меня вы еще не старый замполит, политруки, а по-прежнему

побеждать и насмерть стоять. Наша главная партработа. Вот сидели давно виски, для меня вы еще не стали замполитой.

Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета –

Курская орла, война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь

Когда мы шли, чтоб победить или счастью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми виски,

войны. Еще о подвиге твоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил

умирать последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей. Последний день, последний день, последний день войны.

Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой пакет

захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец, мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой, с войной покончили мы счеты.

Эль, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года.

шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин,

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться?

шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.

Кто свободен от вахты наверх полчаса и опять

и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежном.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
1: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
0: На всю оставшуюся жизнь

за нашей спиною остались паденья, закаты. Ну, хоть бы несчастный

оборот, я только подумал. Чужие куря, папироски. Тут кто как умеет, мне важно —

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

памятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографии увядших глядят.

что приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь

сухим. Небо все не плакало дождями, от обстрелов вился едкий дым. Танки возле города стояли, от обстрелов вился едкий дым. Танки возле города стояли, танки прорвались под Сталинград и, внезапно замерев, застыли. Батальон зенитный из девчат городу дорогу им закрыли. Батальон зенитный из девчат городу дорогу им закрыли.

нему летним вечером в поле ратное на пустырь, где погиб в боях сын Отечества.

доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло

с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы.

Летели на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те,

прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам.

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

0: радио.
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

этой жесткой солдатской рукой детский сон твой не нарушу и тебя не разбужу. Лишь всю ночь до утра я, Танюша, у кроватки твоей

Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах.

Но придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья.

о товарищах, о товарищах. Ой, шли товарищи, шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи, шли товарищи.

Все товарищи тех немеркнущих дней. Эй, товарищи, эй, товарищи, эй. Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву.

всегда сосредоточен. И не любили мы Сережку Фомина за то, что он всегда сосредоточен. Сидим раз у Сережки Фомина.

Снег тихонечко тает. Кто за тех, кто живет?

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила.

плоть не стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом, ноги целы, руки целы, что еще?

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

встаю, спокойно перед строем. В этот раз стою к нему лицом, кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. С кем в другой раз ползти, где Борисов, где Леонов,

И оркестр гремит, журавли в синем небе. Это те, кто погиб

домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться?

через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам.

дела. Умирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость не вдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъяснений.

много дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек

сильнею давно виски. Для меня вы еще не стары, замполиты, политруки, а по-прежнему

Solo сгранатами, наравне со снарядами всех калибров. Вы бросали людей.

побеждать и на смерть стоять. Наша главная партработа. Вот сидел давно и спил, для меня вы еще не стали замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары замполиты.

Не поют деревья, не растут, и только мы к плечу плечом.

когда мы шли, чтоб победить, или с честью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми.

войны. Еще подвиги вдвоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратишь

последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор,

память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей. Последний день, последний день, последний день войны.

помню рай, военкомат. Десант не годен, так-то брат. Таким, как ты, там не продыли дальше смех. Полы с тебя, какой солдат.

тебя хоть сразу медсанбат. А из меня такой солдат, как изо всех. А на войне, как на войне,

Когда я встал, во весь свой рост он мне сказал: ложись и дальше пару слов без понижений. К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что?

спросил, а что в Москве? Неужто вправду есть дома, 5 этажей? Над нами шквал, он застонал.